0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулице моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Hands free. В кишенях руки, бы хочу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: просто много было, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы, не потому, что их начнут кошмарить, не потому, что там еще что-то, а просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными, для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают там выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает, там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска, он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там на сколько-то суток. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров заправить свою машину. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют класс превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика, с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5-й, 6-й и 8-й раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Вопрос открытый. И там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, в моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что менту так захотелось.
1: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
0: Существует практика, когда формальные симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не открывали банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент прижестил, то ли еще что-то. Но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Ведь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режимы поддерживают этот уровень и увеличивают уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. И еще есть такой способ давления,

0: мнение, как формально вот превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то, ну, в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще тогда просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему ломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то, мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въезда на круг так, как она была задумана, так, как она должна работать, и ты кажешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как чат-GPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно. Их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, ну, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, со всем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не справляются с жизнью. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват, спился. Нет. Вот здесь именно по ситуации, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 тысяч евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена, глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, ну, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Ну, таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И те сборы, которые мы делаем по ИСУЛе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
1: Далее у программы «Евразум». Разбурение и існование у подполье, как живут протестантские супольности в умовах тиску.
2: Мы бачим, что з'явилось несколько буйных протестантских ИПА за межами Беларуси. Это значит, что вельми шмат людей выехали.
1: Беларусы у Чехии. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
3: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: На так само, когда 22-й день травня, я пропоную вам черговую тему. Расповедем 45-й Международный фестиваль церковной музыки «Хайнаука-2026» протягивается у Белостоку. Завершился первый конкурсный день, который собрал на сцене филармонии коллективы из разных краин и континентов. Серед выступовцев – дитячий хор, литовское радио и телебачення Віленського центра культуры. Коллектив начал свою деятельность в 1979 году. С самого начала им керує дирижерка Регина Малецкайте.
3: Если не совру, так, наверное, пятый раз. Один раз приехали не на юбилей, не юбилейный был, стали лауреатами, и тогда нас приглашают на юбилейный. И, я думаю, мы четвертый раз на юбилейном уже. Прекрасная музыка, церковная музыка прекрасная. Я всегда говорила, и моя мама, которая давно уже умерла, говорила, ну, я могу поменять веру только потому, что они поют лучше и нет органа. Я бы из-за этого. Так и я так могу сказать. Музыка, конечно, прекрасная. И фестиваль очень хороший. И еще зал. Это шикарный зал.
4: Репертуарам, строями і нават назвай гасей фестиваля «Гайнука-26» з'явіў хор «Unknown» з Еревана, Арменії, у категорії аматорських світських хорів. Гэтаму колективу всього тільки 2 роки, і він об'єднує групу захоплених музикою молодих людей. Дирижировав колективом Ліліт Єдагарьян.
5: Це наша армянська музика. Це глибока, дуже древньовікова музика. Якщо ви заметили, в програмі прозвучало перше произведення це «Шаракан» 5 века. Це найбільше старая, наверное, я так думаю, я более чем уверена, что на этом конкурсе, фестивале ничего старше, наверное, не прозвучит. Благодаря нашей музыке, армянской музыке, которой уже сколько веков, можно посчитать, да, они дали нам эту пищу.

0: Сярод удзельнікаў і грузінскі царкоўны ансамбль «Аліло» са Стакгольма, Швецыя. Ён выступіў у катэгорыі аматарскіх прафіяльных хораў. Калектывам дырыжыраваў Тэмур Патаскаеві, які кіруе ансамблем з самага пачатку яго дзейнасці з 2015 года.
1: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі в Стокгольме. Мы першы раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень приятно быть здесь. Это первый конкурс для нас, самый главный. И поэтому эмоция и эйфория еще добавляет наших эмоций. Очень большое спасибо всем, которые здесь пришли. Они такой большой ресурсы вставили, и как мы, и так другие тоже. И я думаю, что вот этот фестиваль очень успешный. Большой истории есть, да, уже 45 лет, успехов всех и нам тоже. Наш репертуар был только грузинский. Для нас это очень эмоционально, потому что мы пели традиционные грузинские церковные песни.

0: Катэгорыі аматарскія парафіяльныя хоры выступіў хор «Адамант» царквы Святога Александра Невскага з рэгіі ў Латвіі. Калектывам дырыжыравала яго заснавальніца Анастасія Кільдыш.
1: Я из Латвии, и сегодня я приехал вместе с прекрасным хором, большим праздничным хором храма святого благоверного князя Александра Невского, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Ну да, но насколько я знаю, что мы в приходских хорах, любительский приходской хор. Это... Он диакон наш, нашего храма, да. Но мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать. Часов 7-8, наверное, нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.

0: Завершыў першы фестывальны дзень праслухоўванняў міжнароднага фестываля Гайнока 26 у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў хор царквы святога Міхаіла Арханёла ў Баку, найстарэйшага з дзеючых праваслаўных храмаў Азербайджана. Коллективом керуя Кристина Эфендеева.
1: Знаете, как мы вот «Отче наш» мы пели на азербайджанском языке. И звучит это «Атамыс». Мы поем, правда, мы это давно. В богослужебных мы тоже используем. У нас есть на это благословение. Есть песнопение, которое мы просто переводим на азербайджанский язык и тоже исполняем, чтобы люди со стороны тоже понимали порой на службе, что вот поется. И вот это «Отче наш» у нас как-то вошло, оно именно на переложение кедрового отца. Но это, наверное, все известные «Отче наш» кедрового отца. И вот этот текст, он лег прям вот под эту музыку. И азербайджаноязычный, у меня в хоре поют.

0: Любая религия, независимо какая, просто должны каждый по-своему обращаться к Богу, молиться за перемирие. Ну, мы все едины, все сделаны из одного и того же. Все мы люди, человеки, как говорится. Поэтому, конечно, мы все за перемирие, поэтому разделение – это не очень хорошо. И это просто нужно молиться Господу, чтобы Господь услышал нас.
1: Ну а другі фестывальны дзень распачынаецца сёння ў канцэртнай зале па вуліцы Падлеснай 2, пачатак а 17 паводле мясцовага польскага часу.
2: Раніца з рацыяй.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радиорація.
4: Не? Друге нелегальне.
5: Але в помочь

Джей Морс на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, зменливая хмарность, опадка у не чакается, температура по ветрам от 18 до 21 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация». Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польскі банк ПКО дадаў Нацбанк Беларусі ў свой чорны спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя ўстановы, з якімі банк ПКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк ПКО не прымае ад іх плацяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крыптовалютамі. Резидентами с Беларуси. Застаются не под европейскими санкциями Беларусьбанк, Приорбанк, Статусбанк, БНБ банк, МТБ банк, да некоторые иншие. Правда, частка з их трапила под обмежование Канады, але у принципе международные переводы про з их провести магчыма. Мытня не пропустила у Беларусь груз з импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошнім часам паведамлення об контрабанде праз беларуска-российскую мяжу з'яўляецца ўсё больш. Так, витебские мытники спынили у Дубровинском районе автомобиль Ивека, у яким перавозился груз с дорогой импортной бытовой техникой. Оценочный кошт усёй партии склаў амаль 320 тысяч рублёў. Характерно, что перавозчик не змог прадъявить ніводнага документа, ни накладной, ни каких-нибудь сертификатов. И нават не смог подтвердить законность увозу товаров на территорию ЕАЭС и ці были выплачены при этом мытные пошлины. Это значит, с высокой верогодностью груз оказался чистой контрабандой. За это порушение предугледжены штраф помером до 50% кошту грузу, так само магчыма конфискация грузу. С 1 червеня у Беларуси плануется уведение у оборачения новой банкноты номиналом 200 рублей, поведомила пресс-служба Национального банка, отзначивши, что этот выпуск обумовлены плановым обновлением грошовой системы. Мета выпуску обновленных банкнот – обновить дизайн и узмацнить системы обороны банкнот узору 2009 года, а так само заменить зношенные и пошкодженные купюры. Птушыны грып б'е па рынку птушкі і з-за дэфіцыту цэны на яйкі моцна растуць. Каб прадухіліць гэта, буйная польская гандлёвая сетка вырашыла зноў увесці на свае паліцы больш танныя яйкі курэй клеткавага ўтрымання. Аднак гэты крок абурае абаронцаў жывёл, якія бачаць у вяртанні да продажу папулярных клеткавых яек вялікі крок назад. Яны заяўляюць, што гадоўля курэй у клетках – гэта самы горшы від птушкагадоўлі. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи. Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный вот белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
0: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Уже только 7 хвилин остается до закончения дня с рацией 22 травня в пятницу. И так само до нового выпуска новинов, який я сегодня рыхтую, Анжелика Лялковская. А сярод тих же новинов хочу звернуть вашу увагу на дзве. С початку года Россия страчила на фронте больше за 145 тысяч войсковцев. И другая, зусім іншая, у Варшаве пройдзе церемония уручения премии имя Натальи Арсеньевой. Это премия на найлепшую поэтичную книгу 2025 года. Больш навінаў ад Анжаліки Лялковскай ужо праз 6 хвілін.

0: затрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання Плана Б Вольга Лойка.
2: Кожны дзень прыходзяць навіны, там нешта там затрымалі, там некага судзілі, там некаму працягнулі тэрмін знаходжання і гэтак далей. Ну это вот так вот неяк апошнім часам на такім узроўні, ведаеш, там над зямлёй, так нізенько так вот да. Это ўсё адбывалася. І тут вот навіны канкрэтна пайшлі рэйдам па сваяках тых, хто вымушаны быў з'ехаць за мяжу. Ну, то бок, людзі за мяжы. Яны пайшлі дэманстратыўна чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі. Я пра таго ж самага Лапковіча, да. Да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Дэманстратыўна. Сітуацыя з Алексеем Хлястовым. Вот навошта сядзіць сабе спакойна? Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама няма магчымасці. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? А во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили. Ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай. Да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что это, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние 2 недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок, все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. Он конкретно кажа про репрессию, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режимы, и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя. Но Беляцкого-то и он почуя.
3: Послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылося. И как бы я не один комментарий прочитал у таким стиле, что ну, скированы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, у всего остатнего, про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не...
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на словы, какие прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130-й сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать от там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у тым ліку Алексея Хлястова думае блогер Александр Кнырович.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задаць пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз, вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму якому закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што, чакаем Коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытанне у самую, трапляете туды, куды ждали потрапить, потому что вось такие выпадки и вось такие здарыни, якія амаль штодзённо отбываются в Беларуси, ставить пытанне, а в Богу ли, ці можно домовляться с Лукашенко. Ну, в общем. И, конечно, вось

0: Радио Рація. Рація.ком.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Письмоносец Миколай Панфилюк з вёски Дубичы Церковныя Гайнаўска павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы корэспандэнт. На пошце ў Дубічах Церковных працуе ён 8 год. У районе его обслуговывания находятся вёски Топарки, Тафилавцы, Рудка и половина Дубичев церковных. Жыхары этих вёсок читают наибольш Нивы, больше за 120 экземпляров, а затем часописов на сельско-господарчие темы. У Топарках и Тафилавцах Ниву читает амалькожный жыхар, амалькожный является ее подписчиком. Зразумела, у гэтым великая заслуга письмоносца Миколая Панфилюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не трэба, зрэшты, асабліва агітаваць. Яна мае тут сваіх верных і пастаянных чытачоў. Миколая Панфилюка поважают и ценят усе. За поспехи у подписцы на газеты и часописы и за добросумленную працу отрымливая ён дипломные и грошовые узнагороды от дирекции паштовой Гайнаўцы и редакции Нивы. Узорный письмоносец штодень сустракается с людьми и ведае, что их наибольш цікавить. За уваги накировывая на адрес наша тыдневика, а прача того постоянно досылает корреспонденции, у яких адлюстровывает життё вёсок паўднёва-ўсходняй частки Гайнаўшчыны. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася с Мирком, які працює трактористом у Кулку сусідньої вёски. Покахали мы один другого і целый год сустракаліся. А вось тепер уже 2 тижні, як я не сустракаю Мирка, бо ён мене вельми образив. А было гэта так. Договорилися мы поехать на забаву. Я до гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хотела добра выглядаць. А ён приехав і, глянувши на мене, почав так смеяться, что стены тряслися. Праз хвилину я доведалася, что Мирек смеялся с моего макияжу. Правда, я помалявалася досить интенсивно, але думала, что коли теперь у моде моцно маляваться, дык и пригожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб его не бачить. На другую суботу Мирек и знов приехал, але я так само вышла с дому. А теперь вось боюся, сердцейка, чи увогуле Мирек приедзе, а жить без его не могу. Целыми ночами не сплю. Пора, что мне робить, Галина? Отказ сердцейка. Галіна, не ведаю, чаму ты аж так моцна пагневалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Правда, Мірак замість таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць, змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы. А ты так сама неуласціва зарэагавала, і абое нарабілі вы сабе непатрэбных клопатаў. Але думаю, што ўсё гэта направіцца, калі вы абое прыпалі сабе да густу. Не пераймайся і чакай прыезду Мірка. Калі ж ён не з'явіцца даўжэйшы час, раю табе напісаць пісьмо Мірку і ў мілым тоне. Напэўна, Мірак з'явіцца, і вы забудзецеся аб тым, што між вамі адбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Радіо Рація.
4: Слухай нас у інтернеті. Рація.

0: радио «Рация». «Рация».
1: В Украине прошли мероприемства, присвященные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы. Про гэта и да инши новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 областных центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дзён, у тем лику 82 дні у повном оточении ворога. У мероприемствах взяли удел вызволенные с полону украинские войсковцы, семьи военнополонных и ветераны. Организаторы нагадали, что больше за 2000 оборонцев Мариуполя уже 1462 дні застаются у российским полоне и закликали протягивать боротьбу за их вызволение. Организация «Белпол» заявила, что от травня 2020 года у Беларуси репрессовано 500 000 человек. Гэтка лічба може вырасти в разы, калі да репрессованных додать близких сваяков, на яких так само распаўсюдзіліся негативные наступствы. Про гэта говорится у докладе об реальном масштабе политичных репрессий у Беларуси. Документ был презентованы организацией «Белпол» 22 травня у Вильні на 3-м конгрессе по политзневольных у Беларуси. У докладе отзначено, что в 2024 годе улады почали хаваць дадзеныя пра судовыя паседжанні і прысуды, таму прыведзеная статыстыка за апошнія гады няпоўная. Одним из видов репрессий называется выпроводжение громадян Беларуси за межи краины. Притым на белорусской территории режим свядомо створяє былым политвязням невыносные умовы и шмат хто мусить з'їжджать, нагадывая Белпол. Як рыхтаваться до лета, ці заховывать теплейшие речи? Отказывать синоптики и климатологи. Поводле прогнозу, лето повинно быть горячее и сухое. Синоптики покуль не прогнозуют экстремальных сценаров, однако попереджувать об хвалях спеки, як гэта было и у попередніх гады, каже адмыслоўца кліматолог, кандыдатка географічных навук Ганна Скрыган.
4: Прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень, ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Июнь можа быць прахладным і сухі. Неожиданные змены пагоды – это становіцца частью нашай жизни, то есть частью нашего клімату. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбалывались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як каже кліматолог Ганна Скрыган, може быць пабіты кліматычны рэкорд у 2026 годзе. Самы спякотны летні дзень быў 13 ліпеня 2024 года. Тады на метэастанцыі ў Жыткавічах тэрмометры паказалі амаль плюс 38. У Мінску ў той жа дзень было плюс 35 градусаў. У Беларусі пачалі паступова змяняць падыход да аднаўлення лясу. Замест елак усё часцей высаджваць лістоўніцы і іншыя пароды дрэў, якія раней выкарыстоўваліся радзей. Пра гэта паведамляе выданне Times.by. Паводле інфармацыі, прычынай змянення стала высыханне елак у шэрагу рэгіёнаў з-за кліматычных змен. Іх натуральны арэал зрушваецца на поўнач, таму спецыялісты шукаюць альтэрнатыўныя пароды, у тым ліку лістоўніцу, а таксама дуб, бук і вяз. Плануется, что до 2029 года такими древами у Беларуси засадить больше за 2000 гектаров лесу. Уже этой весной было высаджено около 2000 гектаров, из которых прикладно 360 заняла листовница. Усяго за весну в Украине посадили больше за 18 000 гектаров лесу, причем первоважная частка хвойной породы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 25 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 22 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Шарля Знавур, Элтон Джон, Морысі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а таксама крыху класікі. Далучайцеся. 22 траўня 1813-га нарадзіўся Рыхард Вагнер, музыка геніяльнай адоранасці, творчасць якога пакінула найглыбейшы след у гісторыі еўрапейскага музычнага мастацтва. Рыхард Вагнер увайшоў у гісторыю музыкі як рэфарматар опернага мастацтва, як стваральнік музычнай драмы, якая рэзка адрознівалася ад звычайнай традыцыйнай оперы. Вагнер паўстаў супраць дыктатуры спевака, супраць пустой вакальнай віртуознасці, супраць жаласнай ролі аркестра ў тагачасных операх. Вагнер пісаў «Кальцо Нібелунгаў», амаль не спадзіючыся, што знойдзецца тэатр, здольны паставіць гэтую эпапею цалкам і данесці да слухача яе ідэі. Аднак сучаснікі здолелі ацаніць яе духоўную неабходнасць, і эпапея знайшла шлях да гледача.